perkusi and nist Eptet bitochi kuchi puff Не повторит Шампур, мангал, дрова, ведро И палочка При всем при этом это прет Да еще как